0: Oh, Berlin is a beautiful city and the people here are very friendly. I like Berlin very much.
1: এবং বার্লিন শহর খুবই ভালো.
2: আর ইসা বার্লিনে নানি গাইছি বাকি.
3: Ah, sempre quello.
4: Berlin beautiful, sehr schön, csodálatosan, szép, gyönyörű, tiszta, clean.
5: Berlin jest bardzo ładne miasto i duże miasto i bardzo dobrze się jeździ. Jest pięknie oznakowane i piękną stolicą.
6: Берлин очень красивый город. Очень красивый город. Берлин самый красивый город.
7: I've only been here one day, but it's very interesting.
8: Берлин сам тоже вельми пачи. Это красное место.
9: Seems like a very interesting city.
10: Да, ich finde, dass die Stadt sehr schön ist. Dass es schön wird.

0: Mann.
1: До свидания, друг мой, до свидания. Nun leb wohl, auf Wiedersehen, mach's gut. До свидания, друг мой, до свидания. Unsere Sache, Frau.

До свидания, друг мой, до свидания. Nun leb wohl, auf Wiedersehen, mach's gut. До свидания, друг мой, до свидания. Unsere Sache, Freund, steht gut.

До свидания, друг мой, до свидания. Ну, leb wohl, auf Wiedersehen, mach's gut. До свидания, друг мой, до свидания. Unsere Sache, Freund, steht gut.

До свидания, друг мой, до свидания. Nun leb wohl, auf Wiedersehen, mach's gut. До свидания, друг мой, до свидания. Unsere Sache, Freund, steht gut.